белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: Новинки эфира на центре «Белорусский трек».
1: Blackbird Alliance, Wake It Work. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом.

меры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Рамки эфира на центре. Вокер и Ройс, Финик, Утопия. О центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

0: Новинки эфира на центре.
1: Above and Beyond и Виктория Хорн. When you believe. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и на

авторитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Hello March. Perfect.

От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Подкастка. Новинки эфира на центре. Кривая игла с Confession. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Райва и Дориа. Така-така. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр FM».

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Анима 1926 и Bassett Prophecy. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Александр Спарк, Антон Палмер и Александр Дурак. Take my heart. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Платон и Аня Эллау. Волс.

0: Гарники ефіра на центрі.
1: Бассейн и сет Happy. Another Life. На центрі много интересного, а с каждым днем прибывает.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Мэтт Сесери и Ханта. Шотстоп. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

четверг во всех городах вещания Центра ФМ «Бабье лето». По республике до плюс 22, Витебск исключение до плюс 15, в столице плюс 19. Совсем чуть-чуть и выходные. Лови новинки на Центр ФМ. Погода.

Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

Новинки эфира на центре. Jewel Kid, The One. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Центр FM. Реклама.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: коллекции белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Погода на центре.
2: Четверг во всех городах вещания Центра FM бабье лето. По республике до плюс 22, Витебск исключение до плюс 15, в столице плюс 19. Совсем чуть-чуть и выходные. Лови новинки на Центр FM.
1: Погода.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее. Будущий хит.

0: сайте Радио Онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Анима 1.9.

0: центре Первого.
1: Александр Лукашенко в понедельник встретился с Петром Фродковым, председателем банка БСБ. Это универсальный банк в России, входит в топ-10 крупнейших и в список системно значимых кредитных организаций. Обслуживает физлиц, малый и средний бизнес, крупные корпоративные компании, расчетно-кассовые операции, кредиты и вклады, инвестиционный сервис, лизинг и факторинг. Список услуг банка внушительный. Сотрудничает с банковской системой Беларуси через партнерство и межбанковские соглашения. Одна из актуальных задач Беларуси в военной сфере – обнулить беспилотники. Об этом заявил Александр Лукашенко при посещении испытательного полигона в Минской области. Он пояснил, что ученым нужно разработать такие средства, которые позволят гарантированно и эффективно бороться с беспилотными летательными аппаратами. Он подчеркнул, что в Беларуси есть научные школы, которые работают в этой сфере. При этом Александр Лукашенко обратил внимание, нужно, чтобы разработка средств против беспилотников и другие задачи решались с максимальной отдачей и в конкретные сжатые сроки. Александр Лукашенко 8-9 октября совершит рабочий визит в Туркменистан для участия в саммите СНГ. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. Эти и другие темы были в центре внимания президента.
0: В центре. Первого. Центр FM. Живи на полной громкости.

0: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
1: Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
0: Ты в центре. Белорусский трек.

четверг во всех городах вещания Центра ФМ «Бабье лето». По республике до плюс 22, Витебск исключение до плюс 15, в столице плюс 19. Совсем чуть-чуть и выходные. Лови новинки на Центр ФМ. Погода.

0: ложат егоный, тудой, сюдой, ихний коридор, как лето, звонит. Это далеко не полный список слов, способных довести до истерики лингвистов. А еще это список триггеров для того, кто ждет подходящего момента блеснуть грамотностью, ну или, как говорится, подушнить. Кстати, у любителей последнего занятия сегодня праздник, День зануды. Точная дата и автор этого праздника, конечно, неизвестны. Он вообще появился в интернете среди любителей мемчиков и посвящен дотошным людям, которые замечают каждую мелочь, любят точность в словах, в цифрах, в информации. Ну, по сути, это неплохо, стремление к правильности, к порядку, но иногда можно тактично промолчать, чтобы высокие вибрации в диалоге не разбились о скалы занудства. В студии Центра ФМ Полина Говоровская. Незанудное утро у нас начинается, и впереди Jonas Blue. Здесь на месте Медуза и Кевин Деврайс. А также Тимми Трампет. Стартуем в это утро вместе.
1: Центр ФМ.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by. Реклама.
1: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

вчерашнее утро так старательно рассказывала о пробках в Минске, а в Минске была профилактика на радиочастотах, и вряд ли водители в автомобилях все это услышали. Но сегодня, я уверена, многие настроены на Центр ФМ, и вот что в Минске происходит. Движение затруднено на 6 баллов. Сейчас пробка на МКАД от Брестского шоссе до лейтенанта Кижеватова, 13 минут время проезда. По Ленина от Богдановича до проспекта Независимости 12 минут, по МКАД от Мазарова до Каменной Горки 10 минут. Сложно двигаться по Партизанскому проспекту от Железнодорожного моста до Ангарской и по Якубу Колоса от Белинского до Сурганова. Приятного пути абсолютно всем, не только тем, кто в столице.

Да, продолжается. А здесь в четверг у нас есть рубрика, называется «Рестарт», где разбираемся, какие диджеи берут старые песни и на их основе создают новые сейчас. Очередная история легендарного хита. Рестарт. На Западе есть такое явление, как грустный понедельник, самый депрессивный день в году, третий понедельник после католического Рождества. Праздник закончился, деньги потрачены, световой день короткий, словом «мрак». Так и появилось понятие «Blue Monday». Закладывала ли такой смысл в одноименную песню группа New Order, неизвестно, причем в тексте об этом ни слова. Но барабанщик говорит, что в то время читал фантастическую книгу и из ее названия выдернул словосочетание. Гитарист ссылается на одноименный рок-н-ролльный трек Фэтса Домино. И вообще, когда хит родился, как раз был понедельник. А незадолго до этого ушел из жизни их коллега, раньше ведь они были рок-группой Joy Division. Но в тот понедельник поменялось и название группы, и звучание. Кое-что парни позаимствовали у Донны Саммер и Эннио Морриконе, и в 83-м году вышел 7-минутный мировой хит. Кстати, Риана до сих пор платит авторские за использование этой мелодии. Возможно, музыканты обогатятся и за счет Оливера Хелденса. Он и DJs from Mars освежили трек, а спел в нем Джей Ди Дэвис. А как вам такой деликатный вариант? Lundi Blue от французского инди-проекта Palais.

семибалльные пробки нарисовались в Минске. Сейчас сложности на Ленина от пешеходного моста до проспекта Независимости. По МКАД от Громова до Казинца. По Ванеева от реки Свислоч до Партизанского проспекта. Скопление автомобилей на МКАД от Шаранговича до Притыцкого, а также по проспекту Независимости от Московской до улицы Городской Вал. Приятного пути! Ну, нам в эфире пробки не страшны. Все по плану. Vintage Culture уже заряжен. Встречай Faceless и Disclosure. На месте Max Tyler. И готовы поделиться свежими новостями прямо сейчас.

Рабочий визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Туркменистан запланирован на сегодня и завтра. В эти дни он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Главы государств на заседании рассмотрят вопросы содружества в рамках СНГ. В этом году объединение отмечает 35-летие. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе своего выступления обозначит позицию Республики Беларусь по ключевым направлениям работы содружества, а также расскажет о возможных путях развития и имеющихся потенциалах организации. Аквакультура, мелиорация и прослеживаемость животных. В Совете Республики обсудили ряд важных вопросов. Одобрен законопроект об аквакультуре. Он устанавливает основные принципы с учетом экологических, социальных и экономических интересов государства, природных особенностей территорий. Одобрены также изменения в законы по мелиорации. Кроме этого, новации в прослеживаемости сельхозживотных. Реестр дополняется сведениями об их перемещении и установке средств идентификации. Цифровые проекты для повседневных задач представили в Минске на конкурсе «Атом Стардей». Свои разработки от смелых студенческих прототипов до готовых продуктов в медицине, спорте и агросекторе показали студенты, инженеры и молодые специалисты со всей Беларуси. Организаторы получили свыше 150 заявок, но лишь 50 сильнейших команд отобраны для очной презентации. Сотрудники ГАИ выходят в рейды, направленные на профилактику аварий. Инспекторы работают на аварийно-опасных участках улиц и дорог вблизи пешеходных переходов. Напоминают жителям и гостям столицы об основных угрозах безопасности с учетом сезонных факторов. Особое внимание пешеходам, велосипедистам и водителям средств персональной мобильности. Беларусь представляет свои разработки на крупнейшей выставке «Агросалун» в Москве. Наши стенды – демонстрация того, что белорусское сельхозмашиностроение – это уже далеко не тракторы, хотя и они тоже. Новости компании. В царском золоте в честь праздника Дня Матери особые условия на ювелирное украшение по 18 октября. А весь октябрь действуют скидки до 80% на золото и серебро. С любовью, царское золото. Подробности на сайте царское.бай и по телефону +375 29 716 44 44. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Попкорн Ньюс.
1: Вот только представь, сладко спишь, а в это время зарабатываешь деньги. Ну, мечта же, которая стала реальностью в Японии. Там прошел чемпионат для тех, кто испытывает недостаток сна. Победительница получила 14 тысяч долларов. Соревнования называются «Гонка на матрасах». Как все происходило? Три группы по 20 человек надели трекеры сна и легли на матрасы в комнате с приглушенным светом, чтобы проспать 90 минут. Датчики все это время, естественно, фиксировали состояние организма. А все для того,

0: Круто, правда?
1: Везет же людям.
0: Да не то слово. Тут в принципе бы найти часок лишний вздремнуть между зарабатыванием денег. А тут тебе такие бонусы. Ну, победительница планирует потратить деньги на переезд, а еще купить себе кровать, как у принцессы. Видимо, чтобы тренироваться для следующего конкурса через год. Хотя его может и не быть, потому что соревнование проходило в рамках рекламной кампании производителя матрасов. Кстати, похожий конкурс есть и в Китае. Там участникам предлагают провести до 24 часов на природе, а единственная задача – спать до естественного пробуждения. Ну и главный приз скромнее – 430 баксов. Организаторы подчеркивают, что цель – популяризация отдыха на природе и осознанного отношения ко сну. Да мы и так осознанно к нему относимся, только выспаться не всегда дают.
2: Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не работать.
3: Попкорн!

внимательно прислушивайся и присматривайся. Хороший день для финансовых операций. Именно сегодня деньги сами притягиваются к тому, кто их тратит. Девочки, передайте своим мужьям. А дальше сегодня можно делать... Все, утверждают астрологи, даже если вот начнешь безумный проект с нуля, у него есть большие шансы стать успешным. Потому что сегодня Луна благоволит смелым. Проявляй инициативу, будь активным, смелым. Тогда

0: предупреждают астрологи. Реально оценивайте свои силы и возможности, иначе есть риск быстро перегореть и потерять интерес к начатому. Ну и еще сегодня крайне не рекомендуется желать людям зла. Ни вслух, ни про себя. Потому что плохая мысль в этот день превращается в бумеранг. И она возвращается к тому, кто ее подумал. Поэтому давай подумаем о хорошем. Например, о завтрашней пятнице. И вместе улыбнемся.
1: Будь в курсе. А, в ресурсе.
2: Реклама. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Размер платежа имеет значение.
4: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
5: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
4: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
5: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
4: И по телефону 146.
6: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Ой-ой-ой, сегодня в Бресте настоящее лето. До 25 градусов прогреется воздух. В Гомеле 23, в Гродно 22, в Могилеве 21, в Витебске плюс 18. В столице сегодня обещают плюс 19-21 и во всех городах без осадков.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
1: Хорошо.

0: Хочешь узнать, что такое терпение и ожидание? Вот спроси у него. Продюсер четверть века ждал, когда сможет официально выпустить свой мэшап, то есть микс из его собственного трека и песни легендарных Rolling Stones. Конечно, он в 2000-х в своих сетах играл этот мэшап. Публике очень нравилось, в интернете гуляли пиратские записи. Ну а менеджеры рокеров все сомневались. Хотя Мик Джаггер хвалил диджея и его эксперимент. Однако только сейчас лед растаял, и вот у нас есть возможность даже в эфире слушать этот уже официальный мэшап. Ну что, Fatboy Slim дождался, и мы сможем. Привет всем, кто прямо сейчас в режиме ждуна, ждет чего угодно. Свои очереди, чудо, с моря погоды, выходных, зарплаты. Все у нас получится, особенно если это все в правильном настрое и в нужном ритме. А этот ритм задаем мы в эфире Центра ФМ и Дио Ди вместе с Кельвином Харрисом в этой получасовке. А дальше Good Boys и Cream. Оливер Хелденс на месте. И все это для тебя в эфире белорусской танцевальной станции Центра ФМ.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.

Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью. Скачивай приложение и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

Но багаж его хитов никуда не делся, причем с настоящими вокалистами. И впереди один из самых узнаваемых его синглов. Совместка с британской певицей Ритой Ора. Hot Right Now. В 2012-м этот трек восседал на троне британского чарта и был номинирован на премию Brit Awards в категории «Британский сингл года». Flashback.

на Центр ФМ продолжает Оливер Хелденс, а также Уилл Кларк к нему присоединился. Парни обработали старую песню и преподнесли по-своему Lost in Music, называется композиция. Ну а название всех треков из нашего плейлиста знаешь, где найдешь? На сайте centrfm.by в разделе «Что играла». А далее здесь Prodigy.

Благотворительные фонды работают по новым правилам. В начале сентября президент подписал указ об урегулировании их работы. Документ направлен на повышение прозрачности благотворительных сборов и исключение нецелевого использования денежных средств. Новый указ не для того, чтобы ограничить чью-то деятельность, а для того, чтобы финансы, в которых так нуждаются определенные люди, уж точно дошли до адресата. А те, кто выделяют деньги и решают помогать другим, были уверены, что каждый рубль потрачен точно по назначению. В Минске стартует второй день работы контртеррористического форума. Искать пути борьбы с неоспоримым злом мирового масштаба в Беларусь съехались представители более 30 стран. Сегодня упор будет сделан на практическое взаимодействие. В программе демонстрация проведения оперативно-боевых действий по освобождению заложников и нейтрализации террористов. В деловом и культурном комплексе белорусского посольства в Москве прошел 9-й международный женский конгресс. Его участниками стали представители экспертного и научного сообщества, общественных и профессиональных организаций Беларуси и России. Главной темой диалога стала роль женщины-труженицы и хранительницы семейного очага в культурной традиции двух стран. Отдельно обсуждали возможности профессионального развития и образования представительниц прекрасного пола, вопросы здоровья и активного долголетия, материнства и укрепления семьи. В стране продолжается реконструкция важнейших объектов. По программе Союзного государства завершены работы в Брестской крепости. В ее западной части открыт мемориал «Скорбь». Продолжается обновление театра Горького, создание музейного квартала и масштабное строительство Национального музея. На все это выделяются финансы из бюджета. Новости компании. Маме драгоценное спасибо. Выгодное предложение на ювелирное украшение Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. 10 октября в Новополоцке открывается интеграция пространства умного фитнеса для всей семьи. Занятия без опасных нагрузок на суставы. Для вас премиальный пилатес на тренажерах-реформерах, пели TRX, йога, стретчинг и детской карате. Только 10 октября на открытии студии вы сможете попробовать все направления в один день и познакомиться с пространством. Город Новополоцк, улица Олимпийская, 2. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Ньюсмейкеры.
1: А вот какие дела творятся. Арнольд Шварценеггер помог американской робототехнической компании утилизировать устаревших человекоподобных роботов. Для этого их отправили в доменную печь, прямо как герои Шварценеггера Т-800 в финале «Терминатора 2. Судный день». В ролике Шварценеггер заставляет одного из роботов спуститься в печь на цепи, повторяя знаменитую сцену из фильма 91 года. Затем несколько роботов самостоятельно прыгают в расплавленный металл, выполняя сальто. Шварценеггер наблюдает за происходящим и одобрительно показывает большой палец. Ну, все как в кино. В компании объяснили, что решили не разбирать роботов по частям. Это заняло бы слишком много времени и могло задержать разработку следующего поколения машин. Кроме того, некоторые запатентованные компоненты требовалось уничтожить так, чтобы их нельзя было использовать повторно. Идею расплавить роботов предложил сам Шварценеггер. После того, как компания спросила пользователей в соцсетях, что делать со списанными машинами, актер согласился принять участие в уничтожении. Найти завод, готовый принять человекоподобных роботов, оказалось непросто. Несколько предприятий в США и Мексике отказались из-за литий-ионных аккумуляторов внутри машин, но в итоге роботы отправились на литейный завод в Финляндии. Перед этим роботов действительно научили прыгать и делать сальто. Для тренировок инженеры использовали движение каскадеров. Но, судя по всему, спустя 35 лет Шварценеггер наконец получил возможность снять альтернативную версию сцены из «Терминатора».
0: I'll be back. Ньюсмейкеры. Центр FM. Белорусский трек.

эмоции, когда ты случайно жмешь на лайк и таким образом как бы подсвечиваешь себя. С режимом невидимки теперь ничто не помешает следить за теми самыми, и больше можно не бояться случайно поставить лайк бывшим. Так сообщается на страничке тех, кто рекламирует уже вот эту функцию. Ну, еще бы в Инстаграме ввели функцию, защищающую от нечаянных кликов в сторис на ссылки в магазины. Ну, бывает, что листаешь, да, попадается такая реклама, и ты вроде хочешь перелистнуть, а потом оно само куда-то нажимается, и уже ведешь беседу с чат-ботом уже, что хотите, что вам предложить и так далее. Если честно, это уже начинает немножечко раздражать. Но будь уверен, зайдя в Инстаграм,

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Бресте до 25 тепла, в Гомеле 23, в Гродно 22, в Могилеве 21, в Витебске плюс 18. В столице обещают 19-21 со знаком плюс. Во всех городах сегодня без осадков.
1: Погода.

Вот она, настоящая мамина радость в нашем эфире. Ну, если, конечно, этот парень соответствует своему псевдониму. It's everything, то есть ест все, всеядный. Ну, что касается музыкальных вкусов, конечно, у каждого они разные. И если ты уже настроен на Центр FM, то наверняка не всеяден в плане музыки, а именно акцент на электронно-танцевальную музыку в твоем плейлисте. Ну, а мы готовы поддерживать, конечно. И вот что далее.

0: формат, знакомые песни Kids от Bass Jackers. Это и многое другое для тебя в эфире белорусской танцевальной радиостанции Центр ФМ. Продолжаем четверг вместе.
1: Центр ФМ представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Встреди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Реклама.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Белорусский трек.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

Авторские электронные проекты, издающие DM-лейблы, могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. VD и Сати. Dream Living.

нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Живи на полной громкости. Ты в центре. Центр FM. Белорусский трек.

0: в эфире с треком «Lift Me Up». Но вообще не обязательно писать целый трек, чтобы попросить поднять настроение и прибавить сил. Достаточно нажать на кнопку в приемнике, и мы все сделаем сами. Ну а слушать Центр ФМ можно не только на FM-частотах.
1: Частотах.
0: Ну, конечно же, и благодаря интернет-вещанию на сайте centrfm.by, в приложении Radio Player By и в умных колонках просто скажи «Алиса, включи Центр ФМ». Ну а далее здесь Dub Vision с работой «Tonight». А также Масан. Подтянутся Стив Аоки и Саша. Но пока другой Саше мы дадим слово.

Контртеррористический форум проходит под патронажем главы государства. Акцент форума на укрепление сотрудничества по линии ШОС, СНГ и ОДКБ, упор также на практическое взаимодействие. Форум масштабный, среди участников представители более чем 30 стран, делегаты от 127 компетентных органов стран-участниц, наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС, СНГ и международных организаций. Все чартерные рейсы в Египет из Гомеля, Могилева и Бреста отменены, вылеты перенесли в Минск. Причины безопасности и стабильности рейсов зимой. Белавия сосредоточит программу в национальном аэропорту Минск, а летом региональные рейсы вернут. Туристам предлагают три варианта – лететь из Минска без изменения даты стоимости, сменить направление или вернуть деньги. В стране подорожал бензин и дизтопливо. Таким образом, цена за литр топлива на белорусских АЗС выросла на одну копейку. В прошлый раз цены повышали с 5 сентября, это уже пятое подорожание с июня, каждый раз на копейку. Ранее анонсировали, что за текущий год цены на топливо вырастут на 3%. Весной стоимость бензина повышали в два этапа – на 4 и на 3 копейки. Национальное кадастровое агентство запустило бесплатный сервис для оценки стоимости квартир. Сервис работает для Минска и областных центров. Для расчета достаточно указать адрес, количество комнат, площадь и тип отделки. Остальные характеристики система частично определяет автоматически и формирует аналитический отчет со стоимостью квартиры. Сервис анализирует более 175 тысяч реальных сделок и учитывает свыше 15 параметров – от площади и этажа до близости метро. По информации пресс-службы Московского планетария, наблюдать метеорный поток Дракониды удобнее всего сегодня вечером в течение ночи. По данным Московского планетария, максимальная активность метеорного потока Дракониды ожидается в 4 часа утра по минскому времени. Специалисты отмечают, что наиболее благоприятные условия для наблюдения сложатся вечером и ночью при условии ясной погоды. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами бит не знает границ.

0: движении. На центре. На центре.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Минская «Динамо» завершает домашнюю серию матчей в чемпионате КХЛ. Соперником нашей команды сегодня будет «Скай» Санкт-Петербурга. Сейчас «Зубры» в турнирной таблице западной конференции занимают 8-е место. В активе команды Сергея Брылина 13 очков. У армейцев на 3 балла больше, и они располагаются на 5-й позиции. Игра на Минской арене начнется в 19:10. Сыновья Александра Овечкина объявили выход отца на лед перед первой домашней игрой сезона. Сергей и Илья взяли микрофон перед матчем Вашингтона с Питтсбургом и вместе представили капитана. «Ваш капитан номер 8 Александр Овечкин», — сказали они. После этого Ови обнял сыновей и вышел на лед под овации трибуны. Вашингтон в итоге победил 5-3. Братья Протасы очков не набрали. Когда возраст не помеха, 61-летняя бабушка 12 внуков Донна Джин Уайлд установила мировой рекорд, простояв в планке 5 часов. Канадка улучшила свое же достижение двухлетней давности на 30 минут. Уайлд в очередной раз продемонстрировала, что возраст не является преградой для уникальных физических возможностей. Это были новости спорта на Центр-ФМ.

0: всем, кто страдает арахнофобией, настоятельно рекомендую невнимательно слушать то, что я расскажу. Хотя, честно говоря, я сама побаиваюсь членистоногих, и даже их фотографии вызывают панику. Но необычного паука обнаружили на пожарном аварийно-спасательном посту в агрогородке Киров Гомельской области. На территорию заполз южно-русский тарантул, один из самых крупных пауков, встречающихся в Беларуси. Глядя на его фотографию, могу сказать, что это особь достойный конкурент пауку, например, из Австралии. Сотрудники МЧС не стали уничтожать паучка. Его сфотографировали, аккуратно поймали и выпустили в природную среду подальше от жилых домов. Но вообще южно-русские тарантулы, оказывается, в Беларуси не редкость для Полесья. Появление такого паука в Норавлянском районе не выглядит аномалией, говорят специалисты. Они давно там живут. Смертельной опасности нет, это самое главное. Но укус неприятен, добавляют зоологи. И этот вид уже хорошо освоил юг страны, так что гуляя где-то на природе, лучше внимательно поглядывать, что там под ногами.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Сегодня в Бресте до 25 тепла, в Гомеле 23, в Гродно 22, в Могилеве 21, в Витебске 18 градусов. В Минске обещают 19-21 со знаком плюс и везде сегодня без осадков.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
1: Хорош.

Света в нашем эфире. Именно под этот трек французский диджей поднимался на сцену церемонии награждения лучшего диджея планеты. Да, издание DJ Mag по итогам ежегодного опроса составило рейтинг сотни лучших в этом году. И вот номер один в 2026-м Дэвид Гетта, причем уже шестой раз. И это делает его первым артистом, который шесть раз возглавлял топ-100. Исторический момент. Ну, конечно же, Дэвид поблагодарил за поддержку поклонников, но еще сказал огромное спасибо всем тем, с кем он сотрудничал. Худшее, что может случиться с продюсером, это думать, что ты все знаешь. Гетта отметил, что работа в разных стилях и работа с молодыми артистами его невероятно мотивирует и вдохновляет. Ну, а нас, конечно же, вдохновляет и мотивирует твоя активность в наших соцсетях и мессенджерах, потому что, ну, это такой взаимообмен энергиями. Вы нам говорите спасибо.

0: какие-то приятности, а мы, в свою очередь, стараемся делать еще лучше, собирать самую лучшую танцевальную музыку, дарить настроение в эфире. Так что бегом в наш телеграм-канал Центр ФМ, давай дружить. И в Инстаграме нас тоже легко найти. Ну а теперь послушаем, точнее, ознакомимся с музыкальными планами этой получасовки. Далее Энима, который, к слову говоря, номер 2 в рейтинге ТОП 100. D.O.D. с нами. И очень скоро Empire of the Sun вместе с Art Bat. Продолжаем четверг в ритме Центр ФМ.
1: Реклама.
2: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1, ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
2: Новинки эфира на центре.
3: Кашмир Амбербат и Габи Дезерт Коллектив «Мираж».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Lover Empathy. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

на отгремевшем фестивале Transfusion, если я не ошибаюсь, в сете именно у диджея Фила играла эта работа No Good Anime Style в нашем эфире. Вот вообще вспоминаю, как же я ловко в начале этого часа приписала итало-американскому диджею Anima второе место в рейтинге топ 100 от DJ Mag. Называется «Когда желаемое выдаешь за действительное». Ну, чуть-чуть ошиблась. Anima пока у нас номер 3 в этом году. Но кто знает, может быть, моя оговорка станет пророческой, и уже через год он будет наступать на пятки победителю. А может, вообще возглавит топ. Предпосылки имеются. Одни его технологичные футуристические шоу, чего только стоит. Anima, искренне желаем удачи. Ну и шагаем дальше. Здесь Сони Фадары и Бекки Хилл. А также Розио и Антонио Кастрицки. Оливер Хелденс на месте. И новости узнаем прямо сейчас.

Рабочий визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Туркменистан запланирован на сегодня и завтра. В эти дни он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Главы государств на заседании рассмотрят вопросы сотрудничества в рамках СНГ. В этом году объединение отмечает 35-летие. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе своего выступления обозначит позицию Республики Беларусь по ключевым направлениям работы Содружества, а также расскажет о возможных путях развития и имеющемся потенциале организации. С 1 декабря текущего года в Беларуси изменится формула расчета бюджета прожиточного минимума. Правительство увеличило долю непродовольственных товаров и услуг с 83 до 85% от стоимости минимального набора продуктов. Это повлияет на размер социальных выплат, включая детские пособия и доплаты к пенсии. Однако первые изменения беларусы увидят не раньше февраля 2027 года. Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление Совета министров о реализации проекта по обеспечению электротранспортом. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Эта мера призвана способствовать наращиванию парка электротранспорта и дальнейшему развитию городов-спутников Минска. В постановлении закреплены основные направления электрификации пригородных маршрутов для Смолевичей и Фаниполя, городов-спутников столицы. Отопительный сезон в Бресте стартует 12 октября. На следующей неделе тепло начнут подавать в соцобъекты и жилой фонд. Местные власти принимают решение о включении отопления, ориентируясь на прогноз погоды. 9-й международный женский конгресс в Москве объединил экспертов Беларуси и России. Главной темой диалога, прошедшего в деловом и культурном комплексе посольства Беларуси, стала роль женщины-труженицы и хранительницы семейного очага в культурных традициях двух стран. Отдельно обсуждали возможности профессионального развития и образования представительниц прекрасного пола, вопросы здоровья, активного долголетия, материнства и укрепления семьи. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.
1: Сонец диджей с Countdown на белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма центра.

0: Берлине сейчас открылась выставка клубных мемов. Там в рамках фестиваля проходят разные культурные ивенты, и вот одним из них стала выставка клубных мемов под названием «10 лет плохих решений». Ее организовал анонимный автор. На выставке собраны культовые и знаковые мемы, сопровождавшие клубную культуру более чем 10 лет. А очереди перед клубом, дичайшие автопати и решения, которых на утро лучше забыть. Присутствует и оригинальный арт, и широкоформатная мем-инсталляция. Вот я точно знаю, какой клубный мем вошел бы в подборку, если бы такая инсталляция устраивалась в русскоговорящих странах. Ну, наверняка попадался тебе на глаза мем, где у парня в клубе интервью берут. Очень плохая музыка. Я думала, лучше будет это все. Это просто золотая коллекция мемов. Уверена, включи этот герой наш Центр ФМ сейчас, то подобные фразы не вырвались бы из его уст, потому что направления у нас разные, стилевых рамок тоже не ощущается, и музыка действительно классная. Убедиться в этом просто, оставшись и дальше на волне Центр ФМ, белорусская танцевальная станция тебя приветствует. Здесь Фанк Трибу. В ближайшие минуты Джон Альто подтянется, а также Ведде.
1: Реклама.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
1: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости по ставке от 10,9% годовых.
1: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
2: и по телефону 146.

0: Сегодня в Бресте до 25 тепла, в Гомеле 23, в Гродно 22, в Могилеве 21, в Витебске 18 градусов. В Минске сегодня 19-21 со знаком плюс и во всех городах вещания Центра ФМ без осадков. А еще сегодня отмечается Всемирный день зрения. Так вот, пусть оно нас не подводит и дарит возможность во всех красках видеть эту жизнь и получать эстетическое удовольствие. Вот сегодня, благодаря погоде, это легко сделать. Можно и прогуляться.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Ты в центре. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

Новинки эфира на центре «Белорусский трек». Розіо і Антоніо Костріцькі «Байла Лемто». Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой «Письма центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Живи на полной громкости. Ты в центре. Центр FM.

Новинки эфира на центре. Above and Beyond Дизель Джонстон. Quick Stand Don't Go. Ремикс Бенни Ни.

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Туркменистан на саммит СНГ. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. В Беларуси продолжается вакцинация от сезонных заболеваний. Привились уже около 70 тысяч человек. Штаммовый состав вакцин в этом сезоне обновлен по рекомендациям ВОЗ. Вакцинироваться можно бесплатно российским препаратом. Скоро появятся и другие зарубежные аналоги. Но немаловажной остается самостоятельная забота о здоровье. Сейчас наблюдается традиционный для осени подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. По прогнозам, пик эпидемии придется на январь-февраль. Аквакультура, мелиорация и прослеживаемость животных. В Совете Республики накануне обсудили ряд важных вопросов. Одобрен законопроект об аквакультуре. Он устанавливает основные принципы с учетом экологических, социальных и экономических интересов государства, природных особенностей территорий. Одобрены также изменения в законы по мелиорации. Кроме того, новации в прослеживаемости сельхозживотных. Реестр дополняется сведениями об их перемещении, установке средств идентификации. Цифровой проект для повседневных задач представили в Минске на конкурсе «Атом Стартап Дэй». Свои разработки от смелых студенческих прототипов до готовых продуктов в медицине, спорте и агросекторе показали студенты, инженеры и молодые специалисты со всей Беларуси. Организаторы получили свыше 150 заявок, но лишь 50 сильнейших команд отобраны для очной презентации. Новости компании. Маме драгоценное спасибо. Выгодное предложение на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции, создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. 10 октября в Новополоцке открывается интеграция пространства умного фитнеса для всей семьи. Занятие безопасных нагрузок на суставы. Для вас премиальный пилатес на тренажерах Реформил, петли ТРХ, йога, стретчинг и детское карате. Только 10 октября на открытии студии вы сможете попробовать все направления в один день и познакомиться с пространством. Город Новополоцк, улица Олимпийская, 2. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью. Скачивай приложение и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Армин Ван Бьюрен выпустил кавер на Red Hot Chili Peppers. Армин Ван Бьюрен продолжает серию переработок классики. Его новая работа — кавер в стиле прогрессив транс на Take Me Home от группы Red Hot Chili Peppers. Премьера состоялась в 25-м на фестивале «Ультра» в Майами. Вокал исполнила Папи Боскамп, которая также участвовала в его недавнем совместном треке с Пит Тонг.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
0: Ты в центре. Центр.

0: четверг во всех городах вещания Центра ФМ «Бабье лето». По республике до плюс 22, Витебск исключение до плюс 15, в столице плюс 19. Совсем чуть-чуть и выходные. Лови новинки на Центр ФМ.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай». Белорусский трек.

0: Саундчек с Александрой Ашановой.
1: Это саундчек на Центр ФМ, и сегодня у нас в гостях потрясающая девушка, лауреат песни года Беларуси, артистка белорусская Вероника Цубикова. Вероника, привет,
2: привет! Привет!
1: У нас сегодня с тобой три потрясающих повода для встречи. Итак, это 10 лет творческой деятельности.
2: Так.
1: У нас выход альбома «Аномалия» и сольный концерт.
2: Да,
1: давай теперь говорить обо всем понемножку.
2: Да, эти все события связаны между собой, как ни странно. Да. И каждое последующее вытекает из предыдущего.
1: Да, да, да.
2: То есть это все вот такой один большой марафон, который наконец-то в новом сезоне телевизионном радийном начинается. Потому что летом все-таки артисты немножко больше фестивалят, отдыхают. Сейчас наконец-то мы можем уже ворваться с премьерами и начать как-то зрителей удивлять.
1: Давай будем начинать с азов. Итак, что произошло за это десятилетие? Знаю, что у тебя был очень долгий путь от дебютного мини-альбома «Лёд» до работы с президентским оркестром и песни года, собственно.
2: Да.
1: Рассказывай, что в тебе поменялось?
2: Ну, вот мне кажется, про авторский проект, вот это десятилетие, это именно работа с авторским проектом сольным. Конечно, это именно про песню года, как итог, про кремлевскую сцену, да, выход на нее, про премии музыкальные, различные, про прослушивание, клипы, то есть это десятки просто песен, несколько альбомов и дебютный трек, и вот сейчас такой полноформатный альбом «Аномалия», который все это будет обрамлять десятилетия. А работа с президентским оркестром, как мне кажется, это как раз-таки путь немножко шире, потому что начала-то я немножко раньше, чем эти последние 10 лет. Это был путь с 6-летнего такого возраста, уже профессиональный, когда начала заниматься музыкой. А до этого были какие-то домашние концерты и что-то такое не совсем профессиональное по наитию, да, так сказать. И вот как раз-таки вот этот профессиональный путь с 6 лет, когда ты получаешь образование, когда ты ступенька за ступенькой двигаешься вперед, развиваешься. И вот эта конкурсная большая история, которая как раз-таки предшествует уже твоему формированию и работой над авторским проектом. Вот это как раз, наверное, тот путь, который дает тебе возможность сотрудничать с какими-то крутыми коллективами по типу президентского оркестра. И это не единственный оркестр, с которым мне удалось за это время поработать, потому что действительно именно конкурсы и какой-то серьезный репертуар, романсы, советская классика, они вот открывают вот эти пути именно для работы с какими-то серьезными коллективами.
1: Давай как раз-таки затронем тему сцены Кремля и работу с ансамблем «Россия».
2: Да, это вот как раз-таки тоже была часть конкурсной истории. Последние 10 лет я уже, понятное дело, занимаюсь только авторским проектом, чем-то таким более форматным, популярным. А ансамбль «Россия» — это действительно вот тот опыт, который потом

0: И когда трек откроется, вы первым сможете его услышать, вам придет уведомление. То есть абсолютно просто, не стесняемся, переходим по ссылке и на любой площадке добавляем себе пресейв альбома. Маленькая реклама в эфире, да. Альбом «Аномалия» — это интересная концепция. Во-первых, большое спасибо хочу сказать автору заглавной песни, Яне Макриденко, наша прекрасная белорусская автор, молодая. Мы очень много лет уже дружим, так посчитали недавно, даже незаметно. Вот. И действительно, песня про аномальную любовь, про женщину, которая запоминается на всю жизнь. То есть что-то такое прям... роковое. Но «Аномалия» в том числе — это наш вот этот десятилетний путь, потому что действительно я была очень юная 10 лет назад, я буквально закончила школу и поняла, что надо двигаться куда-то вне конкурсов уже дальше, немножко в сольное плавание, и действительно с самого нуля, от идеи перед сном, от каких-то вот референсов, которые были у меня в голове, до воплощения их в жизнь минимальными бюджетами, минимальной какой-то командой единомышленников, которые люди, которые просто готовы на энтузиазме были двигаться, да, мы дошли до каких-то вот больших эфиров, больших сцен, кремлевской сцены, премии, песни года, то есть это действительно аномально, я считаю, потому что, ну, есть проекты, которые действительно с очень большим потенциалом изначально планировались, этот проект абсолютно вот какое-то везение и, наверное, труд, поэтому это тоже аномалия.
1: Расскажи, планируется ли клип? Если да, то какая идея?
0: Планируется клип. Это будет огромное количество образов.
1: Мы его тоже увидим 16 числа.
0: Мы его увидим не 16 числа, а чуть позже, потому что программа «Аномалия», она немножко расширяет временные рамки, и 16 числом не ограничимся мы, потому что у нас 26 апреля будет юбилейный концерт, там будут элементы шоу, там будет и оркестровая часть, то есть это тоже будет достаточно аномальная история. Конечно же, огромное количество авторских песен, которые уже любимые слушателями, и, безусловно, кто-то знает там все слова наизусть. Я надеюсь, что мы увидимся и классно проведем этот вечер. Вот, поэтому клип мы увидим чуть позже. И какие-то образы из этого клипа мы увидим на сольном шоу 26 апреля. То есть это все такая связанная история, которая не заканчивается.
1: Хорошо. Какие песни еще вошли в альбом? Потому что я где-то слышала, что ты поешь только то, что сама переживаешь.
0: Да, 100% за каждую песню могу поручиться. Это личные истории, абсолютно каждое чувство. И я думаю, что даже люди, которые связаны с этими чувствами, слушая, при прослушивании этих треков, немножечко себя узнают. Это 100%. Потому что там даже есть, например, песня «Под луной», там есть просто фразы из переписки моей личной.
1: О, интересно, да. Как, слушай.
0: Я думаю, что человек, который будет это слушать, он абсолютно свое сообщение там узнает. Вот, поэтому вообще концепция альбома — это 7 треков, 7 дней недели. В каждый день недели у вас свое настроение задает трек. Можно слушать с любой части, с начала, с конца, с середины, в зависимости от того, аномальное у вас настроение, или триггер, или под луной. То есть я бы распределила, конечно, наверное, под луной на, может быть, какое-нибудь воскресенье. Собственно, она и стоит последняя, эта песня. Триггер, может быть, пятница. Какие-то, да, звонки от бывших. То есть вот такая вот концепция. И, безусловно, все песни — это личные истории, да.
1: Это сугубо поп или ты игралась с жанрами в этом альбоме?
0: Возможно, какой-то минимальный такой жанровый диапазон был чуть шире, но глобально, да, это радиоформат, это привычный стиль, узнаваемый, который уже сложился за эти годы, поэтому ничего кардинально прям там сумасшедшего, рокового или совсем какого-то такого соул, чего-то такого не будет, будет хороший такой качественный поп.
1: Верник, я предлагаю тебе представить свою премьеру и послушаем ее.
0: Друзья, эксклюзивно для Центр ФМ впервые в эфире звучит трек «Аномалия». Мы желаем вам яркого настроения.
1: Отлично.
2: Саундчек. Белорусский трек.

0: реклама.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте мингаз.бай или по телефону 162.
2: Саундчек с Александрой Ашановой.
3: Это саундчек на Центр ФМ. И я еще раз радиослушателям напомню, что у нас в студии сегодня потрясающая девушка Вероника Цубика. Вероника, еще раз привет-привет.
4: Привет-привет, друзья.
3: Только что мы прослушали твою премьеру. Теперь давай поговорим о сольном концерте. Он будет в апреле.
4: Так, да.
3: Напомню еще раз даты.
4: 26 апреля. Уже скоро будет старт продажи билетов. Так что, друзья, подписывайтесь в соцсетях. На Яндекс.Музыке тоже появится такая прекрасная иконочка. Да, с анонсом концерта. Тоже можно будет перейти сразу на ссылки на площадки, которые продают билеты. И, в общем-то, увидеться 26 апреля во Дворце профсоюза в самом центре нашего прекрасного города Минска. Что для меня очень отрадно, что мой такой юбилейный большой концерт, наверное, один из первых прям в таком формате, да, с элементами шоу. Действительно, все очень по-серьезному будет. Будет именно в моем родном городе, там, где все начиналось когда-то. Вот, поэтому это очень приятно, очень волнительно, и мы сейчас уже начинаем работу над подготовкой, и, конечно, максимум усилий будем прилагать, чтобы все это прошло максимально достойно, на хорошем уровне.
3: Расскажи про концепцию, известно уже?
4: Концепция известна, будут интересные номера, будут интересные решения, будут некоторые элементы шоу, то есть это будет не просто какой-то там презентация альбома, нон-стопчик, нет, будет и оркестровая часть, там уже с более лирическими композициями, с какой-то классикой известной, да, и, конечно же, всеми любимые хиты, которым уже 10 лет, и чуть меньше. Вот, как выяснилось, уже некоторые фанаты пошли в первый класс в этом сентябре, которые знают наизусть эти тексты. То есть, представляете, есть поколение детей, которые выросли на моих песнях. Как бы это ни звучало ужасно, вот, но факт. И не верится, если честно. То есть вот к этой дате, да, 2016 год, как будто это вот, ну, буквально было на днях. А столько уже всего прошло. Вот. Поэтому будут и какие-то отсылки, будут и какие-то интересные решения, будет, конечно же, танцевальная поддержка и костюмы. Ну, будем максимально стараться удивить, чтобы это было интересно, но при этом компактно.
3: Верник, 10 лет. Ты же, наверное, уже с детства, там, с 5 лет, по-моему, ты поняла,
4: да,
3: что
4: да,
3: это уже, ты хочешь с этим связать,
4: ну,
3: свою жизнь?
4: Ну, я прям вот в 5 уже привела родителей в музыкальную школу, и меня не взяли, потому что я не ходила в первый класс. Сказали, как бы, ну, надо параллельно обязательно. И уже потом в 6, когда я пошла в первый класс, да, в музыкальную школу зачислили на фортепианное отделение, вот, и параллельно у меня было несколько студий вокальных. И, кстати, уже в декабре этого года, этого же, да, я выступала на президентской елке, и вот это было мое такое прям первый выход на огромную, я бы сказала, и потом, спустя много лет, там же я стояла уже с президентским оркестром, уже немножко с более серьезными песнями, да, композициями. То есть вот такие истории, интересные параллели, они всю жизнь происходят.
3: Верник, 10 лет, но с детства, но авторский проект,
4: да,
3: 10 лет ему. Было ли за это время мысли, что ну вот все, не хочу, бросаю, кидаю, не мое?
4: Мысли были, но это моментальные какие-то, да, зарождающиеся моментики, которые тут же исчезают, потому что почему-то даже когда происходят прям в жизни события, которые выбивают и в целом из жизненной колеи, все равно каким-то чудом, я не знаю, говорят по-разному, да, вот произошла какая-то трагедия, какое-то горе, и каким-то артистам хочется вообще ничего не делать, а каким-то наоборот хочется петь, петь, еще больше чего-то делать. Вот я думала, что я отношусь к тем, которые будут в депрессии. На самом деле нет, работа спасает, это 100%. По этому году я могу это прям сказать с гарантированной уверенностью. Да, ты идешь, и буквально там через пару дней после чего-то ужасного уже ты в эфире, и уже ты должен держать лицо, и что-то рассказывать, и что-то петь. И действительно, в этом есть определенная магия. Вот, поэтому бросить, может быть, прям глобально не хотелось, но, конечно, выгорание определенное иногда иногда бывает. Не все получается так, как ты хочешь, что-то запланировал, что-то сорвалось. В целом это процесс, и это нормальная, мне кажется, история. Сейчас я к этому отношусь проще, чем в начале пути.
3: 10 лет, рубеж. Какой следующий музыкальный горизонт открывается?
4: Ну, я вот надеюсь, что это самое начало. 100%. Оно такое яркое, где-то скромное, где-то уже чуть-чуть посмелее. Вот, и, в общем-то, это путь такой был непростой, но все, абсолютно все, что эти 10 лет выходило на суд зрительский и слушательский, я могу за все поручиться, могу рассказать от и до про все, что мы делали, потому что действительно я единственный руководитель, создатель и спонсор этого всего происшествия, вот, поэтому задавайте вопросы, то есть не будет такого, что мне задают вопросы, я говорю, я не знаю, как мы это делали, я не знаю, давайте уточним, там позвоним и так далее, нет, за все могу ответить, вот, и, в общем-то, несу на себе эту ответственность, если кому-то любое достижение можно обесценить абсолютно на любом уровне, если кому-то что-то не нравится, ну, будем разбираться, как говорится, да, но надеюсь, что это только начало, и будет лучше, ярче, профессиональнее, возможно,
3: так, какие-то цели?
4: Уже...
3: Есть конкретные цели, которые ты ставишь? Вот после сольника.
4: Ну, будут новые проекты, будет новая музыка, какие-то цели прям... которые надо взять высоты, наверное, пока что нет. Но я думаю, что они постоянно каждый день находятся, и мы начинаем к ним двигаться, поэтому вот это беспрерывное движение – это самое классное. Ну, 100% будем двигаться дальше. Я надеюсь, что новое десятилетие будет уже таким более осознанным, более зрелым, более женственным, возможно. И уже через 10 лет мы встретимся, и название будет немножко какое-то другое, может быть.
3: Вероника, наша беседа с тобой подходит к концу. Дай себе пожелание. Вот на следующую 10 лет.
4: Пожелание. Оставаться собой, как бы это, да, клишированно не звучало, никого не слушать, двигаться по вектору, который внутренний, вот это вот наитие, оно никогда не обманывает, и даже если кажется местами, что бывает тяжело или невыносимо тяжело, на самом деле это все будет так, как оно должно быть. То есть делай, да, то, что нужно, и будет так, как должно. Вот, поэтому просто даю себе импульс не останавливаться, двигаться, не терять надежду и веру вообще во все вокруг происходящее. Я думаю, что музыка все-таки спасет этот мир, потому что это действительно те импульсы, которые дарят гормоны и ощущение любви, и постоянные эндорфины, это 100%. И еще ничего не придумали лучше, чем музыка. Вот, поэтому до встречи через 10 лет уже где-нибудь на каком-нибудь более крупном шоу. Надеюсь, что наша зрительская аудитория немножко расширится.
3: Вероника, давай за финалями еще раз напомним, какого числа ты принимаешь поздравления по случаю выхода твоего альбома?
4: 16 октября на всех цифровых площадках альбом «Аномалия» Вероника Цубикова. Добавляйте пресейв, ставьте лайки, в плейлисты тоже обязательно добавляйте, слушайте, пишите ваше мнение, снимайте видео. Будем обмениваться, да, обратной связью. Надеюсь, что... зрителям понравится и слушателям, в общем-то.
3: Вероник, от радиостанции «Центр ФМ» тоже принимаю поздравления. Очень надеюсь, то, что да, тебя 10 лет унесет какой-то очень невероятный творческий поток, и через 10 лет мы с тобой встретимся в этой же студии. Вполне вероятно. Вот, и также будем с тобой мило беседовать и строить планы на будущее.
4: Спасибо.
3: Спасибо большое, Вероник, за визит. А радиослушателям я напомню, что у нас сегодня в эфире «Центр ФМ» была потрясающая девушка, лауреат песни года Беларуси, белорусская артистка Вероника Цубикова. Услышимся на Центре ФМ. Саундчек. Белорусский трек.

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Туркменистан на саммит СНГ. В повестке встречи свыше полутора десятков вопросов. Среди ключевых тем – социальное развитие, повышение качества жизни населения, развитие транспортной связности стран СНГ, координация работы в информационном пространстве, взаимодействие в правоохранительной сфере, а также вопросы сохранения исторической памяти. Контртеррористический форум проходит под патронажем главы государства. Акцент форума на укрепление сотрудничества по линии ШОС, СНГ и ОТКБ. Упор также на практическое взаимодействие. Форум масштабный, среди участников представители более чем 30 стран. Делегаты от 127 компетентных органов стран-участниц. Наблюдатели и партнеров по диалогу ШОС, СНГ и международной организации. Все чартерные рейсы в Египет из Гомеля, Могилева и Бреста отменены. Вылеты перенесли в Минск. Причина – безопасность и стабильность рейсов зимой. Белавия сосредоточит программу в национальном аэропорту Минска, а летом региональные рейсы вернут. Туристам предлагают три варианта – лететь из Минска без изменений даты стоимости, сменить направление или вернуть деньги. В стране подорожал бензин и дизтопливо. Таким образом, цена за литр топлива на белорусских АЗС выросла на 1 копейку. В прошлый раз цены повышали с 5 сентября. Это уже 5-е подорожание с июня, каждый раз на копейку. Ранее анонсировали, что за текущий год цены на топливо вырастут на 3%. Весной стоимость бензина повышали в 2 этапа – на 4, на 3 копейки. Национальное кадастровое агентство запустило бесплатный сервис для оценки стоимости квартир. Сервис работает для Минска и областных центров. Для расчета достаточно указать адрес, количество комнат, площадь и тип отделки. Остальные характеристики система частично определяет автоматически и формирует аналитический отчет со стоимостью квартиры. Сервис анализирует более 175 тысяч реальных сделок и учитывает свыше 15 параметров от площадки и этажам до близости метро. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

друзьям, лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobakacenterfm.by. Новинки эфира на центре «Белорусский трек».

0: начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом.
1: Живи на полной громкости. Ты в центре. Центр FM. Белорусский трек.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Далее. Будущий хит.

Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью. Скачивай приложение и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Размер платежа. Имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
1: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
1: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
2: и по телефону 146.

0: четверг во всех городах вещания Центра FM «Бабье лето». По республике до плюс 22, Витебск исключение до плюс 15, в столице плюс 19. Совсем чуть-чуть и выходные. Лови новинки на Центр FM.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай».

Sometimes I catch myself thinking maybe

0: Центр-ФМ представляет Drive-Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive-Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр-ФМ.
1: Реклама.
2: Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать, рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» – 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
3: Новинки эфира на центре Беларус.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».

0: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
1: Президент направился с двухдневным визитом в Туркменистан для участия в саммите СНГ. В этом году Содружеству исполняется 35 лет. Главы государств обсудят, с какими результатами союзники подошли к этому историческому рубежу. Ожидается выступление Александра Лукашенко, в котором будет озвучена позиция Беларуси по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах объединения. В повестке заседания более полутора десятка вопросов, в том числе социальное развитие и качество жизни, транспортная связанность СНГ, совместная работа в информационном пространстве, сотрудничество в правоохранительной сфере, сохранение исторической памяти. Свое участие в саммите подтвердили 9 лидеров стран СНГ. Беларусь поступательно выступает за выстраивание эффективных механизмов противодействия терроризму на международном уровне. Подтверждение этому – контртеррористический форум. Если накануне механизмы укрепления безопасности рассматривали в теории представители более 30 стран, то сегодня активная практическая фаза. Это второй этап учений спецслужб «Евразия антитеррор». Могилев в эти дни стал молодежной столицей и принимает масштабный фестиваль и форум союзного государства. Центр притяжения молодых депутатов, парламентариев, ученых и общественников. В программе круглые столы, выставки и встречи с участием парламентского собрания Беларуси и России. И первый пункт сегодня – легендарное Буйническое поле. Здесь в 41-м советские солдаты и отряды народного ополчения насмерть стояли против танковых дивизий вермахта. Делегация Палаты представителей, участники союзного форума и молодые активисты присоединились к акции «Свечи памяти», цветы к монументу «Минута молчания» в память павших героев. В Беларуси на пятницу объявлен оранжевый уровень опасности. Утром и днем на большей части территории страны ожидается сильный ветер порывами 15-20 метров в секунду, предупредили в Белгидромете. Вдобавок, завтра ощутимо похолодает. Днем температура воздуха будет от +12 до +18 градусов. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: погода. На центре.
1: В пятницу в Гродно и Бресте облачно с прояснениями, в остальных городах осадки. В Минске, Могилеве и Витебске 12 градусов тепла, в Бресте 13, в Гомеле 14, в Гродно 18. Ах да, и оранжевый уровень опасности, сильный ветер, смотрите, чтоб не сдуло.
0: Погода. По материалам ресурса. Погода.бай. Центр FM.

0: Реклама. Размер платежа имеет значение.
1: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
2: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
1: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
2: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
1: И по телефону 146.
3: Новинки эфира на центре.
4: Белорусский тренд.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Александр Спарк, Антон Палмер и Александр Турак. Take my heart. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Сидом Бейер Хардвелл по резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Далее. Будущий хит.

swear.

в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Dizzy Rascal, Hit the Spot. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Новинки эфира на центре. Диджей Баунти Хаунта, Дмитрий Вегас и Джанки Кит. Вупс. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр ФМ», а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. «Центр ФМ».

Президент направился с двухдневным визитом в Туркменистан для участия в саммите СНГ. В этом году Содружеству исполняется 35 лет. Главы государств обсудят, с какими результатами союзники подошли к этому историческому рубежу. Ожидается выступление Александра Лукашенко, в котором будет озвучена позиция Беларуси по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах объединения. В повестке заседания более полутора десятка вопросов, в том числе социальное развитие, качество жизни, транспортная связанность СНГ, совместная работа в информационном пространстве, сотрудничество в правоохранительной сфере, сохранение исторической памяти. Свое участие в саммите подтвердили 9 лидеров стран СНГ. В Беларуси введен абсолютный запрет на строительство жилых домов ближе 3 метров к границе соседнего участка, а хозпостроек ближе 2 метров. Ранее эти нормативы можно было обойти. Если соседи не возражали, достаточно было заверить их согласие у нотариуса, и стройка велась с отступлением от правил. Теперь норма о согласовании отменена, и соблюдение дистанции стало обязательным в любом случае. Что будет с уже построенной по старым правилам недвижимостью, пока не уточняется. В ГАИ сообщили о расширении системы фотофиксации на перекрестках. Новые камеры появляются ежемесячно. Их приоритет – фиксация грубых нарушений, включая проезд на запрещающий сигнал светофора. С начала года белорусские водители уже получили около 2000 постановлений за езду на красный свет. В ГАИ напоминают, такие нарушения относятся к наиболее опасным, поскольку напрямую влияют на риск ДТП с тяжелыми последствиями. Расширение сети камер продолжится. Водителям стоит внимательнее следить за сигналами светофора, контроль становится плотнее, а штрафы за грубые нарушения ПДД остаются строгими. Музейный квартал откроется в Минске в 2028 году. Сейчас идет очередной этап реконструкции зданий художественного музея. Работы ведутся в здании дирекции. В нем появится вставка-переход, где будут располагаться дополнительные залы. Также оно будет соединяться с реставрационными мастерскими. Впереди еще самая масштабная часть работ – ремонт главного корпуса. Все работы должны завершиться к концу 2027 года. А, скорее всего, в первой половине 2028 года музейный квартал откроется для широкой публики. Я Евгений Лошковский. Всего доброго!

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Армин Ван Бьюрен выпустил кавер на Red Hot Chili Peppers. Армин Ван Бьюрен продолжает серию переработок классики. Его новая работа — кавер в стиле прогрессив транс на Take Me Home от группы Red Hot Chili Peppers. Премьера состоялась в 25-м на фестивале «Ультра» в Майами. Вокал исполнила Папи Боскамп, которая также участвовала в его недавнем совместном треке с Пит Тонг.

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM.
1: Реклама.

0: пятницу в Гродно и Бресте облачно с прояснениями, в остальных городах осадки. В Минске, Могилеве и Витебске 12 градусов тепла, в Бресте 13, в Гомеле 14, в Гродно 18. Ах да, и оранжевый уровень опасности, сильный ветер, смотрите, чтоб не сдуло.
1: Погода.

Rave the World. Он называется именно так, и вот он точно может. Это Алок, супер-диджей из Бразилии, снова у нас в гостях. Вот с такой вот прекрасной версией трека. И, конечно, большой-большой привет от него и от меня. Это Центр FM, это лучшие танцевальные, топовые, настоящие, в конце концов, хиты, среди которых обязательно найдется место всегда. И легендарному Groove Jet от Spiller. Именно с ним будем продолжать движение навстречу вечеру. И, конечно, добро пожаловать в эфир Центр FM. Меня зовут Глеб Глебов. Хорошего продолжения дня тебе.

0: I Believe in Miracles. Вот такое жизнеутверждающее название носит этот хит. Majestic, еще один звездный диджей, почтил нас своим вниманием, подарил суперхит и появился у нас в эфире. Это Центр FM, добро пожаловать в лучшую и топовую музыку, в ее мир. В продолжении этого дня и, конечно, этим вечером все лучшее для тебя готовим заранее, а слушаем, естественно, в режиме онлайн. 16:10 на часах. Далее с нами Александр Турок, а также Александр Спарк и Антон Палмер. Обязательно будем слушать Адриатика и Ники Ромеро, его Like Home. Совсем скоро.
1: Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Новинки эфира на Центре. Белорусский трек.
3: ВД и Стар

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

Groove Love. Вот такое интересное, экзотическое, я бы сказал, название носит этот проект, этот суперхит звучит для нас ровненько в половину пятого, а именно он и привел нас к выпуску новостей. Будем слушать все самое важное, узнавать сейчас на протяжении 2 минут, ну а дальше на протяжении получаса, а впоследствии всего вечера с нами топовая танцевальная музыка. Добро пожаловать, это Центр FM, так у нас всегда. Будем слушать британцев Rudimental, Sancho, вот от них свежий хит. Тебе понравится. С нами диджей Крис Лейк, его Easy My Mind. И, наконец, Стив Аоки. Его Gravity. Уже совсем скоро, через несколько минут, лови.

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту Туркменбаши. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской страны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. В повестке заседания в общей сложности более полутора десятка вопросов. Они в том числе касаются социального развития и качества жизни, транспортной связанности СНГ, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере, сохранения исторической памяти. Заседание Совета глав государств СНГ состоится 9 октября. Быть всегда во всеоружии обязывает напряженная военно-политическая обстановка у наших границ. Продолжается проверка боеготовности личного состава и военно-обязанных запаса. Экзамен в Осиповичах сдает одна из артиллерийских бригад. На огневых позициях расчеты самоходных установок «Гиацинт-С» и буксируемых гаубиц «Мста-Б». Бригада отрабатывает контрбатарейную борьбу с постоянной сменой локаций. Командиры требуют слаженного взаимодействия и оперативного выполнения команд. Важны не только огневые навыки, но и мобилизационные ресурсы, функционал всех систем, а реальная способность выполнить задачи по предназначению. Ставка на полноценную и спокойную жизнь. Более 90% белорусов с игровой зависимостью выбирают онлайн-казино. Лудомания официально признана психическим расстройством. В зоне риска молодые люди. Средний возраст страдающих такой зависимостью 25 лет. Игра часто занимает центральное место в жизни, вытесняя семью, работу, нарушаются социальные связи. У людей с лудоманией в 15 раз повышен риск суицида. Зачастую игроки не понимают, что уже в критическом состоянии и нуждаются в помощи. Обратиться к специалистам могут родные и близкие. Для мониторинга качества атмосферного воздуха гидрометеорологи Беларуси и России работают над созданием импортозамещающего оборудования и комплектующих к нему. Также над пилотным проектом для получения метеоданных с воздушных судов, что в дальнейшем повлияет на безопасность полетов и авиации в целом. Важным вопросом на совместной профильной коллегии Комитета союзного государства стала цифровизация. Намерены полностью перейти на автоматический анализ всех метеоданных. Обсуждали не только совместные наработки. Коллегам из-за рубежа важно услышать опыт белорусских специалистов. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

коллекции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры.

0: Ох, чувствует мое сердце, что совсем скоро эти Rudimental, эти суперартисты снова будут участвовать в нашем Центр FM ТОП-20, нашей радио двадцаточки, лучших любимых, именно с ним Set Chance. Так он называется, британцы Rudimental, со своими ломанными ритмами. У нас в эфире 16.51 на часах. И, конечно, я приветствую всех и каждого, кто слушает лучшую музыку на Центр FM. Именно так, сохраняя настроение и бодрость, двигаемся дальше и ловим очередную порцию яркой музыки от Адам Бейро, Оливер Хелденс и еще многие другие у нас в финале этого часа и этим вечером.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9. Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

0: Эмора, он называется так, именно этим хитом открывается вечер музыки на Центр ФМ, вечер четверга. Добро пожаловать в него и, конечно, добро пожаловать в мир самой топовой музыки. После прогноза погоды, Tonight, суперхит обновил, который проект Dub Vision. Здесь Blast Jack, здесь WNW и Kygo, Take Me Back. От него участник нашего списка лучших и любимых Центр ФМ ТОП-20. Он появится в эфире уже завтра, ровно в 5 вечера. Это я нашей радио двадцаточки лучших и любимых. И к чему говорю? К тому, что напомню, проголосовать за любимый хит всегда можно в любое время дня и ночи, а сейчас особенно актуально, можно повлиять на итоги. Обязательно заходи и действуй. Центр FM BY. Сайт открыт для твоих посещений.
1: Погода на центре.
0: Переменная облачность и без существенных осадков ожидается завтра в Бресте и 15 градусов. В Витебске 13. Тепла, облачность с прояснениями, временами возможен дождь. 16 градусов обещают нам в Гомеле. Переменная облачность и кратковременный дождь. В Гродно до 13. Тепла, облачность с прояснениями, без осадков. В Могилеве завтра 15 со знаком плюс. Облачность с прояснениями, временами дождь. В столице до 13. Тепла, облачность с прояснениями и временами вероятен дождь.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода бай».
2: Начало часа представляет Acadium Farm.
1: Хорошо.

0: Down, он просто прекрасен. Прям три в одном. Это музыка, которую можно просто слушать. Можно здорово танцевать под эти ритмы. А еще можно подпевать в унисон любимому артисту. Да, мега узнаваемый, обновленный одновременно. Ох, отлично звучит, правда? 17.11 на часах. Тебе доброго вечера и много хорошей музыки впереди. Я готовлю специально для тебя Take Me Back от Кайго и Макс Эмсинеон. Здесь же будем слушать совсем скоро Маршмелло и, наконец, Элис Диджи и Better of Alone в рамках рубрики «Легендарный хит» или «Классика жанра». Это все лови впереди.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: Размер платежа имеет значение.
3: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
1: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
3: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
1: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк Бай
3: и по телефону 146.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами бит не знает границ.

0: Whisper! Он называется именно так, Джоэл Кори. Собственно, персона у нас в гостях. И именно он привел нас к очередному выпуску новостей. Ему за это большое-большое спасибо. Тебе, как всегда, спасибо, что остаешься в компании Центр FM. Топовой, настоящей, классной. И в конце концов, музыки модной и стильной. Это дорогого стоит. Половина шестого в стране. И тебе, как всегда, огромный привет от Центр FM. Бенни Бенази. Да, этот дядюшка снова в деле, снова в игре. Его Illusion. Он появится здесь после новостей. Бурак и Тер здесь же со своим Positive Vibes. И, наконец, и на Peace Again от Sam Feld впереди. Эти другие только лучшие хиты для тебя в ближайшие полчаса.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам второго заседания Совета председателей Верховных Высших Судов государств-участников СНГ, которое проходит в Минске. Глава государства отметил, что особое значение для обеспечения защиты прав граждан и организации стран Содружества имеет сотрудничество в сфере правосудия по сближению национальных правовых систем, обмену опытом и внедрению передовых практик. В Бресте с 12 октября начнут включать отопление. На первом этапе тепло подается в социальные объекты – детские сады, школы, больницы, лечебно-профилактические и медицинские учреждения, учреждения соцобеспечения, специализированные учебно-спортивные заведения, музеи, государственные архивы, библиотеки и гостиницы. Затем подключается жилищный фонд, после чего остальные потребители. Завершается подготовка дорог к осенне-зимнему периоду. Главная ставка в этом сезоне на полную техническую оснащенность и оперативную работу дорожных служб. Уже к середине октября специалисты заготовят больше половины от необходимого запаса песчано-соляной смеси, а это более 125 тысяч тонн. Также к этой дате намерены сформировать резерв материалов для ямочного ремонта в зимних условиях – песка и дробленого щебня. Параллельно подходит к завершению ремонт снегоуборочной техники, автогрейдеров, тракторов и машин для рассыпки песка. Все работы по графику. Все чартерные рейсы в Египет из Гомеля, Могилева и Бреста отменены. Вылеты перенесли в Минск. Причина безопасности – стабильность рейсов зимой. Белавия сосредоточит программу в национальном аэропорту Минск, а летом региональные рейсы вернут. Туристам предлагают три варианта – лететь из Минска без изменения даты стоимости, сменить направление или вернуть деньги. А теперь новости наших деловых партнеров. Только по 8 октября в Соколов скидки до 40% на золотые украшения с драгоценными камнями. Соколов – роскошь, доступная каждому. Подробности на sokolov@belarus.by и по телефону +375 29 537 44 44. 10 октября в Новополоцке открывается интеграция – пространство умного фитнеса для всей семьи. Занятия без опасных нагрузок на суставы. Для вас премиальные пилатес на тренажерах-реформерах, петли TRX, йога, стретчинг и детское карате. Только 10 октября на открытии студии вы сможете попробовать все направления в один день и познакомиться с пространством. Город Новополоцк, улица Олимпийская, 2. Я Евгений Лошковский. Всего доброго!

0: центре.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Минская «Динамо» завершает домашнюю серию матчей в чемпионате КХЛ. Соперником нашей команды сегодня будет «Скай» Санкт-Петербурга. Сейчас «Зубры» в турнирной таблице западной конференции занимают 8-е место. В активе команды Сергея Брылина 13 очков. У армейцев на 3 балла больше, и они располагаются на 5-й позиции. Игра на Минской арене начнется в 19:10. Сыновья Александра Овечкина объявили выход отца на лед перед первой домашней игрой сезона. Сергей и Илья взяли микрофон перед матчем Вашингтона с Питтсбургом и вместе представили капитана. «Ваш капитан номер 8 Александр Овечкин», — сказали они. После этого Ови обнял сыновей и вышел на лед под овации трибуна. Вашингтон в итоге победил 5-3. Братья Протасы очков не набрали. Когда возраст не помеха, 61-летняя бабушка 12 внуков Донна Джин Уайлд установила мировой рекорд, простояв в планке 5 часов. Канадка улучшила свое же достижение двухлетней давности на 30 минут. Уайлд в очередной раз продемонстрировала, что возраст не является преградой для уникальных физических возможностей. Это были новости спорта на Центр-ФМ.
0: Будь в движении. На центре.

0: такой вот иллюзион. Бенни Бенази, звездный итальянец, снова у нас в эфире Центра ФМ в эти минуты. Без 10:06 в стране, сверим часы и дальше вместе сообща будем двигаться, правда, с топовым хитом. Здесь с нами Медуза, Марк Найт, впереди Джуси Бит, и будем слушать Ноэл Холлер. Прекраснейший хит совместный с Сафри Дуо. Дождись, он появится через минуту.
1: Центр ФМ

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ты в центре. Центр FM. Живи на полной громкости.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Центр.

0: Ну вот, как-то так. Своим расписанием еженедельным поделился проект «Медуза». «Seven Days» называется хит. Еще один час музыки он для нас завершает. И, конечно, продолжает вечер прекрасных топовых хитов. Я приглашаю, добро пожаловать. И, конечно, присоединяйся, делай погромче, потому что такие хиты действительно лучше слушать погромче. Так поприятнее и повеселее. Здесь Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Далее на старт часа D.O.D. с нами, Icon Pop и Body Type от проекта. И, наконец, Energy от Гордо. Еще больше стиля для тебя.
1: Погода на центре.
0: Завтра в Бресте 15 градусов, переменная облачность и без существенных осадков. Погода в Витебске следующая: 13, тепла, облачно с прояснениями и временами возможен дождь. В Гомеле 16 градусов, переменная облачность, кратковременный дождь. В Гродно до 13, тепла, будет облачно с прояснениями и без осадков. В Могилеве 15 со знаком плюс, облачно с прояснениями, временами дожди, облачно с прояснениями и временами дождь завтра и в столице. 13 градусов обещают нам в Минске.
1: Погода.

0: Ну вот обещал же стильный модный саунд в эфире Центр ФМ этим вечером. Пожалуйста, Energy. Проект Гордо у нас в гостях. 18.11 на часах. И тебе спасибо, что проводишь время вместе с Центр ФМ. Время рабочее или отдыха. Очень надеюсь, что все-таки в эти минуты ты отдыхаешь или мчишь в направлении отдыха, мягкого дивана и вкусного ужина. Забегая вперед, тебе вкусной, приятной трапезы желаю. И, конечно, много хорошей музыки впереди. Wave от Элли Браун с нами. Turn the Lights Off от Justy и Afrojack. Легендарный хит в их обновлении. Он звучит просто прекрасно. И появится здесь минут через 10.
1: Реклама.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
2: и по телефону 146.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
5: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
6: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Сони Федера, Бекки Хилл и Say Something от них. Вот такой вот суперхит. Поддерживай лайком на Центр FM Бай. Голосуй за лучших или лучшие. Если у тебя их много, то вовсе очень-очень здорово. Хоть за 20 штук. Ну и, конечно, те самые 20 любимых. Слушай каждую пятницу в 5 вечера в прямом эфире в нашем Центр FM ТОП 20. Хит-парад лучших из лучших, по твоему мнению. Каждую неделю. По пятницам в 5 вечера, по субботам и по воскресеньям. Также половина седьмого в стране. Дальше новости. После них здесь Deadmau5. Биби Рекса и Дэвид Гетта и Sad Girls. Слушаем. И снова Дэвид Гетта. На этот раз вместе с Хайпатоном. Walked Away и еще один суперхит. Собственно, Дэвид Гетта может позволить себе. Сегодня он снова стал диджеем номер один в мире. И, конечно, пока празднуют победу, можно почаще и послушать его в эфире. Центр FM. Во второй половине часа все лучшее для тебя. Ну а сейчас время новостей.
1: Президент с рабочим визитом в Туркменистане. Завтра глава государства примет участие в саммите СНГ. Сегодня также ряд мероприятий с лидерами стран и другими высокими гостями. В этом году СНГ исполняется 35 лет. Главы государств обсудят, с какими результатами союзники подошли к этому историческому рубежу. Ожидается выступление Александра Лукашенко, в котором будет озвучена позиция Беларуси по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах объединения. Беларусь поступательно выступает за выстраивание эффективных механизмов противодействия терроризму на международном уровне. Подтверждение этому – контртеррористический форум. Если накануне механизмы укрепления безопасности рассматривали в теории представители более 30 стран, то сегодня активная практическая фаза. Это второй этап учений спецслужб «Евразия антитеррор». Могилев в эти дни стал молодежной столицей и принимает масштабный фестиваль и форум союзного государства. Центр притяжения молодых депутатов, парламентариев, ученых и общественников в программе «Круглые столы», выставки и встречи с участием парламентского собрания Беларуси и России. И первый пункт сегодня – легендарное Буническое поле. Здесь в 41-м советские солдаты и отряды народного ополчения насмерть стояли против танковых дивизий вермахта. Делегация Палаты представителей, участники союзного форума и молодые активисты присоединились к акции «Свечи памяти». Цветы к монументу в минуту молчания в память павших героев. В Беларуси на пятницу объявлен оранжевый уровень опасности. Утром и днем на большей части территории страны ожидается сильный ветер порывами 15-20 метров в секунду, предупредили в Белгидромете. Вдобавок, завтра ощутимо похолодает. Днем температура воздуха будет от плюс 12 до плюс 18 градусов. А теперь новости наших деловых партнеров. Маме драгоценное спасибо. Выгодное предложение на ювелирное украшение Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте Zika.by и по телефону 8029-324-6666. 10 октября в Новополоцке открывается интеграция. Пространство умного фитнеса для всей семьи. Занятия без опасных нагрузок на суставы. Для вас премиальные пилатес на тренажерах-реформерах, петли TRX, йога, стретчинг и детское карате. Только 10 октября на открытии студии вы сможете попробовать все направления в один день и познакомиться с пространством. Город Новополоцк, улица Олимпийская, 2. Я Евгений Лошковский. Всего доброго!

0: 18.50 на часах, студийных часах Центра ФМ. Надеюсь, время совпадает. Давай-ка сверим часы и, конечно, будем двигаться дальше вместе, слушая любимую музыку на Центр ФМ. Тебе за это, как всегда, говорю большое спасибо и хорошего настроения, а также бодрости желаю, особенно всем и каждому, кто в эти минуты до сих пор еще старается, трудится. Держись, мы поможем топовым хитом, прекрасным, танцевальным. Биби Рекса, Дэвид Гетта и Сет Гелс. От них здесь Genesis с нами, а также обещанный Dead Mouse. Он прозвучит в финале этого музыкального часа. Двигаемся дальше.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: один из самых уважаемых диджеев во всем мире, Deadmau5 у нас в гостях на Центр FM этим вечером. Его Signs только что, и именно и этой супер песней мы завершаем еще один час музыки. Доброго вечера, я тебе желаю, как всегда. Дальше предлагаю слушать Sweet Dreams, прекрасный хит от проекта Mayten. И тот самый диджей Alligator, его Whistle Song, наверное, помним, знаем, любим. Вот он снова появился в отличном хите. Кроме этого, здесь Тига, здесь Элис Роуз, и обязательно встречаем Дэвид Пен и Винтаж Калчейх. Just Stay the Night. Немного лета и солнца тебе в динамике. Скоро совсем.
1: Погода на центре.
0: градусов, переменная облачность и без осадков. Погода ожидается завтра в Бресте. В Витебске нам обещают до 13 тепла, облачную с прояснениями погоду и временами дождь. В Гомеле 16 градусов, переменная облачность, кратковременный дождь. В Гродно 13 градусов, будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. В Могилеве завтра до 15 тепла, облачно с прояснениями, временами дождь. И в Минске завтра до 13 со знаком плюс, временами дождь, облачная с прояснениями погода.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
1: Хорошо.

0: супер-диджей Дэвид Пен Винтаж Калчи у нас в гостях. Stay the night. Этим вечером яркий, солнечный, летний, прекрасный, согревающий хит для тебя. 19 часов и 9 минут в стране. Я не примену напомнить, что Центр FM, а радио, которое ты можешь слушать не только в FM-диапазоне, заглядывай на Центр FM by наш официальный сайт, включай онлайн-трансляцию и будь с любимой музыкой в любой точке планеты. Всегда любимый хит и всегда возможность послушать и порадоваться любимому артисту. Крис Лейк, с нами дальше музыка от него. Long Jacket называется она. Very Stays. Также впереди Мейсон, Корона и будем слушать Макс Тайлер, его версию Grease. Еще один прекрасный хит из прошлого в обновлении скоро появится.
1: Центр FM представляет Центр FM Чарт Топ-Топ-Топ 20 с Глебом Глебовым. Горячая двадцатка лучших хитов недели.

Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Далее. Будущий хит.

0: Это Джеймс Картер и его Bodyline. Хорошо, идем-то. 19:31 на часах. Доброго вечера, Беларусь. Большой привет, мир. Как всегда, я напоминаю, что благодаря трансляции на сайте centerfm.by в интернете нас можно слушать или подслушивать, как минимум, в любой точке земного шара. Всегда находитесь с любимым хитом и с любимым Центр FM. Дальше новости, после них Last Frequencies и его Leave It All. Команда Artbat представит нам свой Break Blue. Правильные танцы. Идем по нарастающей. И, наконец, Happiness is So Sad от Swedish House Mafia и Licky Lee. Лучшие и топовые ждем впереди. Все самое интересное дальше.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам второго заседания Совета председателей Верховных Высших Судов государств-участников СНГ, которое прошло в Минске сегодня. Глава государства отметила, что особое значение для обеспечения защиты прав граждан и организаций стран Содружества имеет сотрудничество в сфере правосудия по сближению национальных правовых систем, обмену опытом и внедрению передовых практик. В Беларуси введен абсолютный запрет на строительство жилых домов ближе 3 метров к границе соседнего участка, а хозпостроек ближе 2 метров. Ранее эти нормативы можно было обойти. Если соседи не возражали, достаточно было заверить их согласие у нотариуса, и стройка велась с отступлением от правил. Теперь норма о согласовании отменена, и соблюдение дистанции стало обязательным в любом случае. Что будет с уже построенной по старым правилам недвижимостью, пока не уточняется. В ГАИ сообщили о расширении системы фотофиксации на перекрестках. Новые камеры появляются ежемесячно. Их приоритет – фиксация грубых нарушений, включая проезд на запрещающий сигнал светофора. С начала года белорусские водители уже получили около 2000 постановлений за езду на красный свет. В ГАИ напоминают, такие нарушения относятся к наиболее опасным, поскольку напрямую влияют на риск ДТП с тяжелыми последствиями. Расширение сети камер продолжится. Водителям стоит внимательнее следить за сигналами светофора, контроль становится плотнее, а штрафы за грубые нарушения ПДД остаются строгими. Музейный квартал откроется в Минске в 2028 году. Сейчас идет очередной этап реконструкции зданий художественного музея. Работы ведутся в здании дирекции. В нем появится вставка-переход, где будут располагаться дополнительные залы. Также оно будет соединяться с реставрационными мастерскими. Впереди еще самая масштабная часть работ – ремонт главного корпуса. Все работы должны завершиться к концу 2027 года. А, скорее всего, в первой половине 2028 года музейный квартал откроется для широкой публики. Я Евгений Лошковский. Всего доброго!

Реклама. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Levitol, это Last Frequencies, музыкальный привет из Бельгии, летит вот такой вот двухминутный и очень-очень приятный, красивый, жутко красивый, правда ведь? 19.53 на часах, тебе, как всегда, спасибо, что проводишь время с Центр FM. Дальше в качестве музыкальных подарков A-Notch, здесь Джон Ньюман с обновленной версией его Love Me Again и Джеймс Харрис, слушаем его также.
1: Центр.

0: И как у него получается это тики-тики так быстро делать? Джеймс Хорл у нас в эфире вместе с Морено и Джей Ра, так называется этот проект, и Эль Тикиталь, так называется трек, ну, собственно, несложно догадаться. Его название простое, а звучание прекрасное, правда? Улыбку вызывает широкую на лице, это главное. 19.59 на часах, пора перемещаться еще в один очередной новый час музыки, который подарит нам суперхит Satisfaction в обновлении. И, конечно, Дэвида Гетта и Бенни Бенази здесь, и Цевер здесь Афро Джек, Клауд Лаксери, Хьюгель, Дэвид Гетта опять-таки вместе с Френч Монтана и суперхит Шайн. От них немного лета, солнца и тепла музыкального совсем-совсем скоро. Оставайся и слушай. Меня зовут Глеб Глебов. Сейчас о погоде. Буквально два слова. И сразу после много-много классной музыки.
1: Погода на центре.
0: Переменная облачность и погода без осадков ожидается завтра в Бресте. 15 градусов обещают нам в этом городе. В Витебске завтра 13 тепла. Облачная с прояснениями погода. Временами дождь. В Гомеле 16 тепла. Переменная облачность и кратковременный дождь. 13 градусов в Гродно. Облачно с прояснениями без осадков. В Могилеве 15 тепла. Облачно с прояснениями. Временами дождь. Облачно с прояснениями и временами дождь завтра в столице. 13 градусов ожидается в Минске.
1: Погода.

0: Центр ФМ представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ.
1: Реклама.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

Новинки эфира на центре. Джузеппе Оттавиани и Илон Блюстол. Together again. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Армин Ван Бьюрен выпустил кавер на Red Hot Chili Peppers. Армин Ван Бьюрен продолжает серию переработок классики. Его новая работа — кавер в стиле прогрессив-транс на Take Me Home от группы Red Hot Chili Peppers. Премьера состоялась в 25-м на фестивале «Ультра» в Майами. Вокал исполнила Папи Боскамп, которая также участвовала в его недавнем совместном треке с Пит Тонг.

0: Реклама.
1: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9! Доступный суперфуд! Белорусского производства! Идеально для жарки! Для заправки салатов! Полезно познакомиться! Рапсовое масло!
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: Новинки эфира на центре. Сара Лендри и Элли Джеймс Energy. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: пятницу в Гродно и Бресте облачно с прояснениями, в остальных городах осадки. В Минске, Могилеве и Витебске 12 градусов тепла, в Бресте 13, в Гомеле 14, в Гродно 18. Ах да, и оранжевый уровень опасности, сильный ветер, смотрите, чтоб не сдуло.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода».

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
1: С Максайном.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cat Dealers и Seres Tinder. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громко.

собака.центр.фм.бай. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Тимошенко, Hold

делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Гороскоп на сегодня. У тельцов день будет удачным. Уходя из дома, они отключили все электроприборы. Водолеям стоит быть внимательными. Возможно, в одном из автономных пожарных извещателей села батарейка. Львам не нужно перекаливать печь. Ваша страсть к высоким температурам приведет к пожару. Открытый огонь не стоит использовать скорпионом. Он может сильно ужалить. Остальным знакам МЧС рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности. Телефон службы спасения 112.

0: пятницу в Гродно и Бресте облачно с прояснениями, в остальных городах осадки. В Минске, Могилеве и Витебске 12 градусов тепла, в Бресте 13, в Гомеле 14, в Гродно 18. Ах да, и оранжевый уровень опасности, сильный ветер, смотрите, чтоб не сдуло.
1: Погода. По материалу.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее. Fede Legrand. Dark Light Sessions. Категория 16+.
1: Welcome to Dark Light Sessions.

0: Fetty LeGrand presents Dark Light Sessions.
1: Привет, меня зовут Федди Легран, и добро пожаловать в новый эпизод Dark Light Sessions на

0: Hey guys, my name is Fede Legrand and this is Dark Light Sessions.
1: Dark Light Sessions.
2: Вы слушаете Центр FM, и это Fede Legrand. Dark Light Sessions.
3: Категория 16+.
4: Реклама.
5: Ты крути, крути гуся. С Макс Лайном ты крути, крути гуся. Реально.
6: Подробности на MaxLine Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
5: С MaxLine.
4: Ты в центре трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Вы слушаете радиошоу Феде Легранд Dark Light Sessions на Центр FM. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте Центр FM.

0: And then it stays with you longer than anything else.
1: Вы слушали Феде Легранд Dark Light Sessions. Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Макс Лайном, ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: резидентом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути, гуся, с MaxLine, ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Прибыль неразрывно связана с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную мощность.

0: слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.
1: Is it John Digweed? This is Transitions.
2: Hi, it's John Digweed. Hope you're well. Gonna play a live mix for myself on this first part.
3: Это Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. И это Transitions с Джон Дигвет. Первая половина живой сет из Head Syriac Amsterdam. Второй час гостевой микс от Dance Spirit.

радио современной электронной танцевальной музыки. И это Transitions с Джон Диглет. Первая половина — живой сет из Head Syria от Амстердам.

Это «Центр FM» – радио современной электронной танцевальной музыки. И это «Transitions» с Джон Дигвит. Первая половина – живой сет из «Head Syria» Амстердам.

Подкастом вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Это «Центр FM» – радио современной электронной танцевальной музыки. И это «Transitions» с Джон Дигвет. Первая половина – живой сет из «Head City» от «Амстердам».

Это «Центр FM» – радио современной электронной танцевальной музыки. И это «Transitions» с Джон Дигвит. Первая половина – живой сет из «Head Syria» от «Амстердам».

Это Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. И это Transitions с Джон Дигвет. Первая половина живой сет из Head Syria Amsterdam.

С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Это «Центр FM» – радио современной электронной танцевальной музыки. И это «Transitions» с Джон Диглет. Первая половина – живой сет из «Head Syria» Амстердам.

Центр FM – радио современной электронной танцевальной музыки. И это Transitions с Джон Диглет. Первая половина – живой сет из Hell City от Амстердама.

Это Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. И это Transitions с Джон Диглет. Первая половина живой сет из Head Syria Amsterdam.

слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигвид только на Центр FM.

Это «Центр FM» – радио современной электронной танцевальной музыки. И это «Transitions» с Джон Дигвет. Первая половина – живой сет из «Head Syria» от «Амстердам».

гнездо современной электронной танцевальной музыки. И это Transitions с John Digweed. Первая половина живой сет из Head Syria Amsterdam.

0: Далее гостевой микс с Dance Spirit в Transitions с Джон Дигвит на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Вы слушаете радиошоу Transitions с Джон Дигвит на танцевальном радио Беларуси Центр FM.
1: Категория 16+.
0: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Welcome back to Transitions. It's time.
1: Вы слушаете гостевой микс с Dance Spirit в Transitions с Джон Диггет на Центр FM. Радио современной электронной танцевальной музыки.
0: Been a big supporter of these guys, both as Dance Spirit and individually, so really looking forward to the next 60 minutes here on Transitions with Dance Spirit.

Вы слушаете гостевой микс с Dance Spirit в Transitions с Джон Дигвит на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки.

слушаете гостевой микс с Dance Spirit в Transitions с Джон Дигвит на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки.

слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигвит только на Центр-ФМ.

Вы слушаете гостевой микс с Dance Spirit в Transitions с Джон Диглет на Центр FM. Радио современной электронной танцевальной музыки.

Вы слушаете гостевой микс с Dance Spirit в Transitions с Джон Вильвет на Центр FM. Радио современной электронной танцевальной музыки.

Вы слушаете гостевой микс с Dance Spirit в Transitions с Джон Дигвит на Центр FM. Радио современной электронной танцевальной музыки.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Новинки эфира на центре. Above and Beyond и Виктория Хорн. When you believe. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Розио и Антонио Кострицкие. Байла Лендо. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев нам нужна.

ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Живи на полной громкости. Ты в центре. Центр FM. Центр ночи. Живи на полной громкости. Turn up the beat and make me go psycho.

Поддержка. Новинки эфира на центре. Кривая игла с Confession. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Райва и Дориа. Така-така. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.